avec Sweet Baby, Mark Sound. Max Mix. Turbo Max. Max Power. Η εκείπα manager Μουξί. Max Tell Junior Fashion Mix. Night Tersinity. That's Kiki P Life. Помните, че от видеоклиповете обещаваме ремикса Карлос Сантана Афро Хаус.

Ел Класико, родени класици, бъкшиши, ножи дежурства. Номер 88. Красиянков, ножи дежурства.